0: Учим казахский язык легко.
1: Асру – спешить. Иге асру – спешить домой. И – дом. Асру – спешить. Иге асру. И – дом. Асру – спешить. Иге асру.
0: Учим казахский язык легко.

0: между прочим.
1: Каждый раз, когда вы чихаете, у вас в голове отмирают некоторые мозговые клетки.
0: Между прочим. Радио «Окей». Не

0: Учим казахский язык легко.
1: Таңдау – выбирать. Не таңдадың, что ты выбрал? Не что таңдадың – выбрал. Не таңдадың, что ты выбрал? Не что таңдадың – выбрал. Не таңдадың.
0: Учим казахский язык легко.

0: прочим.
1: Каждые две недели в желудке человека образуется новый слой слизистой оболочки. Если бы не это, желудок переварил бы сам себя.
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: В 1939 году американский писатель Эрнст Винсент Райт опубликовал роман «Гэтсби». Роман состоит из 50 тысяч слов, ни одно из которых не содержит буквы «Е», самой частой буквы в английском языке.
0: Между прочим.
2: Каланның толқынында «Окей» радиосы.
0: На волне твоего города. Радио «Окей».

0: впрочем.
1: Смех увеличивает деятельность антител в организме на 20%, помогая уничтожать вирусы и раковые клетки.
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: Устрицы содержат в 20 раз больше холестерина, чем куриные яйца.
0: Между прочим.

0: шапка, ты смотри, супер. Ой, давай, Джасы.
1: Ничего нормально.
0: Эй, что такое?
2: Равно автурно.
3: Как всегда.
0: Вау, смотри, life is beautiful.

0: прочим.
1: Человеческий мозг перестает расти в возрасте 18 лет.
0: Между прочим.

впрочем. В Квинсленде, это Австралия, запрещено заводить домашних кроликов, если вы не фокусник. Между прочим.

0: впрочем.
1: Смех увеличивает деятельность антител в организме на 20%, помогая уничтожать вирусы и раковые клетки.
0: Между прочим. На волне твоего города.

0: между прочим.
1: Отпечатки пальцев коалы настолько похожи на отпечатки пальцев людей, что даже самым опытным судебно-медицинским специалистам будет трудно отличить отпечаток коалы от человеческого.
0: Между прочим.

0: день карусели. Юги метели, праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.
0: Закончим постели.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.
0: Закончим постели.